нанного суксунилу ниллиути катагиакангатту нанортаантус туссаллаангамма нипеқилуартаалива куяуллуна ангуна сунеқарарнама нанорму таама сукасагиллувиллуанне тумингитигуннуни тутсартуми тамаана илуангиллартуккуураага илуартуккуураарпутлути имминни наманераанангитигуорлути таа упаалерпалаарма инна аниллилаақ хэмаккаар